0: коньяк.
1: Ной пизде пробьем коньяк. Жандавам парк, но бьем коньяк. Гырну спать им парк коньяк. Семафор, но бьем коньяк. Дала руль, но бьем коньяк. Лынга, руль, но бьем коньяк.
0: Сам спать, бьем коньяк. Шипи в багажник, бьем коньяк. Шипи в коньяк.
1: Шипи крышиной, фальшим отжиманий, бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.